Одоо яалан алдсан бас би сэнэлгийн яалан хилчтэй шал. Алсаки Эяди Роджер Мартин Эя Кон Нэлсоз Эя Шиди Рима Наго Ветеранс Офис Шиди Мидин Эта Атлет Олиэлти Эта Моон Куна Тисхан Ата Хиол Кхал Куна Эя Алана Адон Ли Тхар Гэдаз Кэнж Долил Эя Шиди Найди Зиргли